0: Dude. Did you get it?
1: Ooh. Dude, I'm not
2: Don't
1: crying.
2: Cry
1: Dude, I'm not crying.
0: Okay, okay, okay.
2: It's fine. Yeah.
3: Был в московской школе, у меня не было высшего образования.
4: Получаю за творчество.